0: En RCPC, escuchas los clásicos de la música americana.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».